из века в век. Мы проживаем много тайных жизней в ожидании назначенного нам дня встречи, когда те немногие, кто остался, будут биться до последнего. Никто не знал о нашем существовании до сего дня.